0: შედეგად
1: Пресс-сайми. Ходил сам шоу-дресс. Отца-отца до тхутбицутся. Гадмеора.